Браха, кискетю, гостелень фиоу, гостелень гудю, гостелень румадень.

ойгем, смарди гету айголам ни вардмин. Курси Самсон, Уэллинг Сандер, арно ни хантон нать мовин. Смар воды кадыкайн, телем арестантон, табен амрис крыгар мухил. Эк шулу мэк дансо, векам пландо, двера танстах, тавлана грил.

строки. Гощерия тарин чаропи, там крайкин эстаньоль, токи махогналь, ахмашин бос и алмакерунь. Кен гары таро хена, ахвальга флаш дерунь, рен стадионь.

совши Вильград. Сорурури, як совши Вильград, тайну милетела, уннен вегетанелан. Сорурури, як совши Вильград.

0: куралым, Слёпату ньылуахна мро, Хамахмау кухитян.
1: Улапля гарайди сэрмадин, Эгитрилдам мархурчвалну, Кеджекин гульхарам махмунэли, Испаруя сэльяган сэсну.

Vin vän se knät och se korsiser en tjäs ner och en vär i trakter. Och se bint hus och gon i korsiser en tjäs och la vin tjäg och ni fäkter av dig. Men lät vart och bak och mör och alla tvän och vi kommer lät vakna la i. Ara kin plihi ta amsas ke wain shu tse Aga kin yal gha kir ke da ua kabore Rata hug tufu in alla knirik tufu se Stan mechin sokan ag na pojji Benjamin to Hana Gosonic to Rish In Yakumunya good crunchkillin apin Лахту адля постава тясный хайтин Сан слайдан гадаун андахнау Арастапта вел фэста амыт курил Маран орфын ярмадин ганш келе дафин Марастапа ту фэста кислекинч кэнче Скяры вэшта хадна азыз Там мишилле фада экэнёв мэхи Снив кольгу айн мэяхна мэрим Маранула нермадин, лошки ледофини, вех принц на киегна по.

0: Vokalist in vokalistke na albumu prihajajo večinoma z otoka Inish Moore. Glavnino skladb sta odpela mati in sin Margaret in Sean Dearein. Prva in zadnja skladba v današnji oddaji spadata v žanr imenovan Queena. Gre za žalovalne pesmi, genealoško najverjetneje povezane z balkansko tradicijo naricanja. Naricalke so pele so profesionalne žalovalke, ki jih je družina najela ob času izgube. Zaradi obredne narave tega petja jih je bilo težko prepričati, da so se strinjale s tonskim zapisom od petega. Tudi ko so nekatere pristale, so želele ostati anonimne, da se v skupnosti to ne bi razvedelo. Naslednji sklop bo torej zadnji in se bo končal najprej z venčkom uspavank, na koncu pa še z zadnjo naricalko. Z obje modrosti bodo znova z vami 23. septembra. Pa pa!
1: Венца лапоса сторму хрибл варить марлона кешею фонтлин Аханчин ларя фоса с хломорой дисы Хонарин бунта кигян тиви Ахон занас махпан с маурнин лин Махопла фунтал вадьоган шнил Алан лайнай лайн сыйка доги дети дыша курам дим Ну архиен шимеше техт манти Тиндевра вуна тахрин шиши Агаштюры на ляна за подан тига Скрыты наши вагон турнины Хмазаны с махпаны с махурнины Махопла пунта на гадяган шнил Алан лайн айлен сыйф Скатори пяти дыша курам дим Ну эриха паскар хауса фауна тига Тащиска мощно рау харди И хаула зиях и фауна крик Столякшин сыньян веган мэвиган дри Ахмазаны с махпаны с махурнины Махопла пунтал на гадяган шнию Алан лайн айлен сыйф Скатори дядиля шакурам дим Ляу-ляу.